0: Слушай то, что нравится.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Сто лет закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ты слушаешь Лидер
1: FM. Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: Гороскоп 6+.
1: Доброе утро! Свежий гороскоп на субботу заказывали? Так вот, он уже тут. Овны, сегодня вам пригодится умение вовремя признавать, что вы были неправы. Это сэкономит массу времени. Тельцы, день хорош для маленького обновления гардероба, прически или внешнего вида. Перемены начнутся с зеркала. Близнецы, не исключено, что сегодня вы случайно услышите очень забавную чужую историю. Раки, пора перестать хранить обиду ради принципа. Принцип этого точно не оценит. Львы, сегодня кто-то попробует вас перехитрить, улыбнитесь и не раскрывайте сразу все карты. Девы, отложенная покупка, наконец, окажется действительно нужной. Весы, один из ваших привычных маршрутов сегодня приведет к новому месту. Скорпионы, не спешите давать обещания, которые потребуют от вас больше сил, чем кажется сейчас. Стрельцы, сегодня особенно легко завязать разговор с незнакомцем. Козероги, чужая ошибка даст вам полезный урок, если не станете над ней смеяться. Водолеи, внезапное желание что-то переделать может оказаться очень кстати. Рыбы, сегодня вас порадует человек, от которого вы привыкли ждать совсем другого поведения.

информации Белгидромета. Сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: тебе понравится.
1: Would you dance

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
4: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
3: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
6: Модели без ограничений по весу.
5: Акции, скидки, распродажи.
6: Условия. Рассрочка без справок и предоплаты.
5: Доставка по городу Лиде бесплатно.
6: Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж.
5: Спите, чтобы жить.
7: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и перспективы. Предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Лидский хлебозавод предлагает формовой хлеб фабричный из натуральных ингредиентов в разнообразных фасовках. Хлеб фабричный – кирпичик в новом исполнении. Натурально, как дома, удобно, как вы любите. Лидский хлебозавод. Сделано в Беларуси.

Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
1: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Добро пожаловать в «Коннект». Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: И единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: «Коннект» – твой киберклуб на максималках.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В лесах Барановичского района скрыт удивительный Яснецкий родник. Его восходящие потоки с такой силой бьют из-под земли, что создают эффект кипения. Этот природный феномен сочетает геологическую уникальность и живописное окружение. Подземные воды, находившиеся под высоким давлением, прорываются на поверхность через песчаные и глинянные слои, образуя бурлящий поток. Такое явление – редкость для Беларуси, что делает источник ценным как с научной, так и с туристической точки зрения. Температура воды в роднике круглый год держится в пределах 6-9 градусов, и даже зимой он не покрывается льдом. Вода прозрачная, но содержит повышенное количество железа и меди, что придает ей характерный металлический привкус и окрашивает окружающие камни в рыжеватые тона. Издавна родник считался святым. На картах начала 20 века вблизи источника была отмечена мельница. Дополнительное подтверждение того, что вода использовалась не только в быту, но и в хозяйственной деятельности. Местные жители приходили к кипятку не только за водой, но и за умиротворением, веря в его особую силу. К 2006 году родник был освящен, а в 2010 получил статус гидрологического памятника природы местного значения. Эти события усилили его значимость для региона и для всей страны. Несмотря на отсутствие масштабной туристической инфраструктуры, данный родник – популярное место среди тех, кто ищет покоя и связи с природой. Рядом с источником установлены деревянные ступени для безопасного спуска, информационные щиты и зоны отдыха. Добраться сюда можно по грунтовой дороге, ведущей от деревни Яснец. В дождливую погоду путь может быть затруднен, но природа, открывающаяся у цели, стоит усилий. Это место идеально для семейных выездов, прогулок и фотосессий. Особенно здесь красиво весной и летом, когда все вокруг цветет, а бурлящая вода создает атмосферу уюта и тайны.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Осень пришла. В насеянии пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-севок. Удобрения. Средства защиты. Насеянии. Настоящий рай для садоводов и огородников.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
8: С «Лидской газетой».
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
10: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12. Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: Китай широко развивает направление по обучению человекоподобных роботов с использованием данных о движениях человека, создав десятки тренировочных лагерей для машин по всей стране. В специальных тренировочных центрах люди в перчатках с датчиками выполняют обычные действия, а роботы обучаются и повторяют движения. Например, наливают кофе, раскладывают товары по полкам или работают на производственной линии. Сейчас в Китае действуют 53 таких центра. Еще 34 находятся в стадии строительства или планирования. Один из крупнейших объектов в Шанхае рассчитан сразу на 1000 гуманоидных роботов. Большую часть расходов по обучению техники пока берет на себя государство. Согласно оценкам экспертов, в первой половине 2026 года на обучение отправились до 70% произведенных в Китае гуманоидов. Производственные компании также начали массово обучать роботов на людях, чтобы в будущем машины могли выполнять работу в определенных профессиях. В этом году китайские компании могут продать около 50 тысяч. Человекоподобных роботов более чем в 3 раза больше, чем годом ранее. Главной проблемой остается нехватка качественных данных для обучения роботов взаимодействию с физическим миром.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Попробуйте хлеб «Исполин» популярный от Лисского хлебозавода. Ржаной хлеб на квасном сусле порадует вас неповторимым ароматом и отменным вкусом. Сделано в Беларуси.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Лиде ко Дню народного единства пройдет заезд велосипедистов. Он запланирован на 16 сентября. Участники стартуют от Лидского замка в 14 часов. Финишируют пробег у Кургана Славы, где его участники возложат цветы к вечному огню в знак уважения к истории и памяти героев. Безработным гражданам предоставляется безвозвратная субсидия для организации предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу: город Лида, улица Советская, 31. В Москве состоялась торжественная презентация уникального издания, посвященного важным датам и событиям Беларуси. Четырехтомник «Беларусь. История и современность» издан на русском и английском языках в 2026 году. Первая книга рассказывает об истории белорусской государственности от древних времен до наших дней. Вторая посвящена тяжелой теме – геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Здесь впервые опубликован архивные факты о трагедии тысяч сожженных фашистами деревень. Третья книга – это культурное и духовное наследие нашей страны и завершает цикл «История независимой Беларуси» от достижений в экономике до выдающихся современников. Книги будут представлены в посольствах Беларуси по всему миру. Монетный двор США выпустил монету номиналом 50 центов, посвященную 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Памятная монета чеканена в Филадельфии. На ней изображена статуя свободы, рядом с которой помещена надпись «Никогда не забудем» 9-11-01. Купить памятные монеты можно в упаковках по 20 или по 100 штук, которые стоят от 40 до 100 долларов соответственно.
3: Лидер FM. Погода.
4: В воскресенье в регионе ожидается облачная погода. Ветер переменных направлений 1-3 порывами, местами до 6 метров в секунду. Воздух ночью прогреется от 10 до 11 градусов, днем 17-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: На постоянную работу в ООО «Изакомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6D, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50 22 29 50 24 32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7.
4: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
0: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6,
5: улица Крупской, 80.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ. 12+.
1: В Китае прошло, пожалуй, самое тихое и загадочное гастрономическое соревнование в мире. В одном из торговых центров собрали свыше 2000 участников, чтобы на скорость съесть миску риса, так, чтобы их никто не заметил. Главная задача не просто быстро опустошить тарелку, а сделать это максимально незаметно. Никакого стука, ложек, никакого чавканья, никаких резких движений. Участники должны были слиться с окружением, превратиться в тень и тихо-тихо расправиться с рисом. В финале победу одержал парень, который оказался самым незаметным едоком. Его награда – это золото в виде крупицы риса. Маленькая, почти невесомая крупинка, но из драгоценного металла. Конечно, это не просто турнир, а яркий маркетинговый ход. Организаторы привлекли внимание, создали вирусный повод, заставили людей улыбнуться. Но участники явно были в восторге. 9 часов риса, тишины и попыток остаться незамеченными – это, согласитесь, запоминается надолго. Марк Льюис, директор отделения онкологии в штате Юта, опубликовал скриншот отзыва пациента. Там было написано: «Доктор Льюис спас мне жизнь», именно с восклицательным знаком. При этом пациент поставил ему 4 звезды из 5. Льюис подписал публикацию: «Честно говоря, не знаю, что нужно сделать, чтобы заслужить 5-ю звезду». Доктор опубликовал это, не особо задумываясь, но к концу дня пост уже стал вирусным. Остальное сделали комментарий: «Спасение жизни переоценено», — написал один пользователь. Остальные предположили, что всему виной медленный Wi-Fi в кабинете, холодный стетоскоп или то, что доктор не похож на Патрика Демпси. Другой врач в ответ показал свой отзыв на 2 звезды, который получил после того, как вылечил пациента от тяжелой болезни. Доктор считает, что шутка стала популярной, потому что сейчас медицинские услуги оцениваются так же, как и любые другие. В китайских соцсетях люди делятся своими невеселыми наблюдениями по поводу такого явления, как офисное старение. Многие офисные работники замечают, что состояние их кожи сильно ухудшилось из-за освещения на рабочем месте, качества воздуха и прочих факторов. Стоит только уйти в отпуск, как лицо свежеет, но по возвращении в офис все начинается сначала. Поэтому все, кто не желает постареть раньше времени, борются с проблемой. Люди прикрываются зонтиками или панамами, широкими полями, наносят на лицо защитные крема или же вовсе прячут лицо под масками. В офисах часто используется так называемый холодный свет. Считается, что он помогает сохранять бодрость и продуктивность. Но, видимо, такое освещение дает и другой эффект, негативно сказываясь на коже. В Индии 20-летний студент в одиночку вычистил загрязненную реку Аджнар. Молодой человек по имени Биту Табахи в течение нескольких месяцев очищал местную реку от токсичных водорослей, тонн пластика и различных бытовых отходов. Этапы своей работы он снимал на видео и выкладывал в соцсети. Студент очищал реку вручную. Постепенно, буквально на глазах пользователей, она начала становиться чистой. Ролики Биту набрали десятки миллионов просмотров. Бабушка из Колумбии доказала, что даже любовь к сплетням может стать источником дохода. Это не выдуманная история, а реальный случай, который сейчас активно обсуждают в интернете. Пожилая дама Мириам превратила сбор информации в настоящий бизнес со своими правилами, тарифами и даже стратегией. Каждый день она сидела возле своего дома и наблюдала за соседями. Она записывала, кто возвращается домой поздно ночью, кто часто принимает незнакомых гостей, а также фиксировала случаи измен и другие скандалы. Все это подробно заносила в специальную книгу. Информация в ее районе не была бесплатной. За обычные сплетни или незначительные сведения она брала от 5 до 10 тысяч колумбийских песо. Но больше всего Мириам зарабатывала за молчание. Если чей-то секрет становился известен, а сосед не хотел, чтобы об этом узнали другие, женщина предлагала сохранить тайну за отдельную плату. Эта необычная история внезапно стала вирусной после того, как местная блогерша опубликовала в соцсетях эксклюзивное интервью с Мириам. История вызвала немало споров. Одни обсуждали необычный способ заработка, другие то, насколько этично вмешиваться в личную жизнь соседей. Но Мириам совершенно не переживает из-за критики. Она гордится своей профессией и называет себя экспертом по информации в районе. Судя по всему, этот необычный бизнес действительно позволил ей самостоятельно обеспечить себя даже в пожилом возрасте.
0: Хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефону 54-95-01 8029-555-77-01.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Авто выбирай на бутик «Автобай».
4: Авто продавай на бутик «Автобай».
3: Авто меняй на бутик «Автобай».
4: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С «Лидской газетой».
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
4: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
5: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Между прочим, 6+.
1: 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул королевы красоты из числа 350 кандидаток. Отбирались девушки в финал по фотографиям. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукари, которой досталась премия в 5000 франков. Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне. Здесь были коронованы мисс Вселенная и мисс Мира. 30 претенденток, появившихся на сцене в купальниках бикини, которые в то время еще не были известны в Англии, произвели фурор. В СССР первый конкурс красоты состоялся 100 лет спустя после первого конкурса, в 1988 году. Организацией смотра «Мисс Москва-88» занимался комсомол. Спонсором выступил концерн «Бурда», чьи журналы тогда только начали выходить на рынок Советского Союза. На отборочный тур пришли десятки тысяч москвичек. Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. После этого смотра конкурсы красоты в России стали довольно частыми. И на сегодняшний день это целая индустрия.
0: Лидер FM. Между прочим.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лида Парк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.

0: Отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80. Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Наша музыка. Музыка. Наши песни.
1: Лидер FM. Космос — это синяки.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя – пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В лесах Барановичского района скрыт удивительный Яснецкий родник. Его восходящие потоки с такой силой бьют из-под земли, что создают эффект кипения. Этот природный феномен сочетает геологическую уникальность и живописное окружение. Подземные воды, находившиеся под высоким давлением, прорываются на поверхность через песчаные и глинянные слои, образуя бурлящий поток. Такое явление – редкость для Беларуси, что делает источник ценным как с научной, так и с туристической точки зрения. Температура воды в роднике круглый год держится в пределах 6-9 градусов, и даже зимой он не покрывается льдом. Вода прозрачная, но содержит повышенное количество железа и меди, что придает ей характерный металлический привкус и окрашивает окружающие камни в рыжеватые тона. Издавна родник считался святым. На картах начала 20 века вблизи источника была отмечена мельница. Дополнительное подтверждение того, что вода использовалась не только в быту, но и в хозяйственной деятельности. Местные жители приходили к кипятку не только за водой, но и за умиротворением, веря в его особую силу. К 2006 году родник был освящен, а в 2010 получил статус гидрологического памятника природы местного значения. Эти события усилили его значимость для региона и для всей страны. Несмотря на отсутствие масштабной туристической инфраструктуры, данный родник – популярное место среди тех, кто ищет покоя и связи с природой. Рядом с источником установлены деревянные ступени для безопасного спуска, информационные щиты и зоны отдыха. Добраться сюда можно по грунтовой дороге, ведущей от деревни Яснец. В дождливую погоду путь может быть затруднен, но природа, открывающаяся у цели, стоит усилий. Это место идеально для семейных выездов, прогулок и фотосессий. Особенно здесь красиво весной и летом, когда все вокруг цветет, а бурлящая вода создает атмосферу уюта и тайны.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. «Лида Медиакомпания» – ваш надежный партнер.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким. Let's go.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания, это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: Китай широко развивает направление по обучению человекоподобных роботов с использованием данных о движениях человека, создав десятки тренировочных лагерей для машин по всей стране. В специальных тренировочных центрах люди в перчатках с датчиками выполняют обычные действия, а роботы обучаются и повторяют движения. Например, наливают кофе, раскладывают товары по полкам или работают на производственной линии. Сейчас в Китае действуют 53 таких центра. Еще 34 находятся в стадии строительства или планирования. Один из крупнейших объектов в Шанхае рассчитан сразу на 1000 гуманоидных роботов. Большую часть расходов по обучению техники пока берет на себя государство. Согласно оценкам экспертов, в первой половине 2026 года на обучение отправились до 70% произведенных в Китае гуманоидов. Производственные компании также начали массово обучать роботов на людях, чтобы в будущем машины могли выполнять работу в определенных профессиях. В этом году китайские компании могут продать около 50 тысяч. Человекоподобных роботов более чем в 3 раза больше, чем годом ранее. Главной проблемой остается нехватка качественных данных для обучения роботов взаимодействию с физическим миром.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».
2: Ты слушаешь.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
9: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
10: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 11, днем плюс 18, плюс 19. Информация собрана по данным Белгорода.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
7: Внимание, найден пострадавший в кровати.
6: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
8: Не прожигай свою жизнь.
9: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
10: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ.
1: 12+.
2: В Китае прошло, пожалуй, самое тихое и загадочное гастрономическое соревнование в мире. В одном из торговых центров собрали свыше 2000 участников, чтобы наскоро съесть миску риса, так, чтобы их никто не заметил. Главная задача — не просто быстро опустошить тарелку, а сделать это максимально незаметно. Никакого стука, ложек, никакого чавканья, никаких резких движений. Участники должны были слиться с окружением, превратиться в тень и тихо-тихо расправиться с рисом. В финале победу одержал парень, который оказался самым незаметным едоком. Его награда — это золото в виде крупицы риса. Маленькая, почти невесомая крупинка, но из драгоценного металла. Конечно, это не просто турнир, а яркий маркетинговый ход. Организаторы привлекли внимание, создали вирусный повод, заставили людей улыбнуться. Но участники явно были в восторге. 9 часов риса, тишины и попыток остаться незамеченными — это, согласитесь, запоминается надолго. Марк Льюис, директор отделения онкологии в штате Юта, опубликовал скриншот отзыва пациента. Там было написано: «Доктор Льюис спас мне жизнь», именно с восклицательным знаком. При этом пациент поставил ему 4 звезды из 5. Льюис подписал публикацию: «Честно говоря, не знаю, что нужно сделать, чтобы заслужить 5-ю звезду». Доктор опубликовал это, не особо задумываясь, но к концу дня пост уже стал вирусным. Остальное сделали комментарий: «Спасение жизни переоценено», — написал один пользователь. Остальные предположили, что всему виной медленный Wi-Fi в кабинете, холодный стетоскоп или то, что доктор не похож на Патрика Демпси. Другой врач в ответ показал свой отзыв на 2 звезды, который получил после того, как вылечил пациента от тяжелой болезни. Доктор считает, что шутка стала популярной, потому что сейчас медицинские услуги оцениваются так же, как и любые другие. В китайских соцсетях люди делятся своими невеселыми наблюдениями по поводу такого явления, как офисное старение. Многие офисные работники замечают, что состояние их кожи сильно ухудшилось из-за освещения на рабочем месте, качества воздуха и прочих факторов. Стоит только уйти в отпуск, как лицо свежеет, но по возвращении в офис все начинается сначала. Поэтому все, кто не желает постареть раньше времени, борются с проблемой. Люди прикрываются зонтиками или панамами с широкими полями, наносят на лицо защитные крема или же вовсе прячут лицо под масками. В офисах часто используется так называемый холодный свет. Считается, что он помогает сохранять бодрость и продуктивность. Но, видимо, такое освещение дает и другой эффект, негативно сказываясь на коже. В Индии 20-летний студент в одиночку вычистил загрязненную реку Аджнар. Молодой человек по имени Биту Табахи в течение нескольких месяцев очищал местную реку от токсичных водорослей, тонн пластика и различных бытовых отходов. Этапы своей работы он снимал на видео и выкладывал в соцсети. Студент очищал реку вручную. Постепенно, буквально на глазах пользователей, она начала становиться чистой. Ролики Биту набрали десятки миллионов просмотров. Бабушка из Колумбии доказала, что даже любовь к сплетням может стать источником дохода. Это не выдуманная история, а реальный случай, который сейчас активно обсуждают в интернете. Пожилая дама Мириам превратила сбор информации в настоящий бизнес со своими правилами, тарифами и даже стратегией. Каждый день она сидела возле своего дома и наблюдала за соседями. Она записывала, кто возвращается домой поздно ночью, кто часто принимает незнакомых гостей, а также фиксировала случаи измен и другие скандалы. Все это подробно заносила в специальную книгу. Информация в ее районе не была бесплатной. За обычные сплетни или незначительные сведения она брала от 5 до 10 тысяч колумбийских песо. Но больше всего Мириам зарабатывала за молчание. Если чей-то секрет становился известен, а сосед не хотел, чтобы об этом узнали другие, женщина предлагала сохранить тайну за отдельную плату. Эта необычная история внезапно стала вирусной после того, как местная блогерша опубликовала в соцсетях эксклюзивное интервью с Мириам. История вызвала немало споров. Одни обсуждали необычный способ заработка, другие то, насколько этично вмешиваться в личную жизнь соседей. Но Мириам совершенно не переживает из-за критики. Она гордится своей профессией и называет себя экспертом по информации в районе. Судя по всему, этот необычный бизнес действительно позволил ей самостоятельно обеспечить себя даже в пожилом возрасте.
0: Хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер.

0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 11, днем плюс 18, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромет.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Лиде ко Дню народного единства пройдет заезд велосипедистов. Он запланирован на 16 сентября. Участники стартуют от Лидского замка в 14 часов. Финишируют пробег у Кургана Славы, где его участники возложат цветы к вечному огню в знак уважения к истории и памяти героев. Безработным гражданам предоставляется безвозвратная субсидия для организации предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу: город Лида, улица Советская, 31. В Москве состоялась торжественная презентация уникального издания, посвященного важным датам и событиям Беларуси. Четырехтомник «Беларусь. История и современность» издан на русском и английском языках в 2026 году. Первая книга рассказывает об истории белорусской государственности от древних времен до наших дней. Вторая посвящена тяжелой теме – геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Здесь впервые опубликован архивные факты о трагедии тысяч сожженных фашистами деревень. Третья книга – это культурное и духовное наследие нашей страны и завершает цикл истории независимой Беларуси от достижений в экономике до выдающихся современников. Книги будут представлены в посольствах Беларуси по всему миру. Монетный двор США выпустил монету номиналом 50 центов, посвященную 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Памятная монета отчеканена в Филадельфии. На ней изображена статуя свободы, рядом с которой помещена надпись «Никогда не забудем» 9-11-01. Купить памятные монеты можно в упаковках по 20 или по 100 штук, которые стоят от 40 до 100 долларов соответственно.
1: Лидер FM. Погода.
2: В воскресенье в регионе ожидается облачная погода. Ветер переменных направлений 1-3, порывами местами до 6 метров в секунду. Воздух ночью прогреется от 10 до 11 градусов, днем 17-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидро.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
3: Модели без ограничений по весу.
2: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул королевы красоты из числа 350 кандидаток. Отбирались девушки в финал по фотографиям. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукари, которой досталась премия в 5000 франков. Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне. Здесь были коронованы мисс Вселенная и мисс Мира. 30 претенденток, появившихся на сцене в купальниках бикини, которые в то время еще не были известны в Англии, произвели фурор. В СССР первый конкурс красоты состоялся 100 лет спустя после первого конкурса, в 1988 году. Организацией смотра «Мисс Москва-88» занимался комсомол. Спонсором выступил концерн «Бурда», чьи журналы тогда только начали выходить на рынок Советского Союза. На отборочный тур пришли десятки тысяч москвичек. Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. После этого смотра конкурсы красоты в России стали довольно частыми. И на сегодняшний день это целая индустрия.
0: Лидер FM. Между прочим.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 11, днем плюс 18, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.
4: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Выходные будут с пользой, к маме в гости заглянем. Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
5: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
0: Реклама на Лидер FM. 54-70-75.
6: Scars in my mind from the ones left behind and it's war. How many times I've

0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
1: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
2: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
3: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
4: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
1: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
2: Перейдите по этой ссылке.
1: Скачайте файл.
2: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать

знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу: город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.